Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
2: Центр FM.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Во вторник в Белоруссии достаточно солнечно и сухо. Ну, тучки на небе, конечно, будут, но мало, и скорее их можно назвать облаками. Капать с них точно не будет. В Витебске 22 градуса тепла, а в остальных городах до 25.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Центр FM. Это классика.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Во вторник в Белоруссии достаточно солнечно и сухо. Ну, тучки на небе, конечно, будут, но мало, и скорее их можно назвать облаками. Капать с них точно не будет. В Витебске 22 градуса тепла, а в остальных городах до 25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр

0: Радио.Вай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

ефіра на центрі. Білоруський трек. Діджей Дім.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Во вторник в Белоруссии достаточно солнечно и сухо. Ну, тучки на небе, конечно, будут, но мало, и скорее их можно назвать облаками. Капать с них точно не будет. В Витебске 22 градуса тепла, а в остальных городах до 25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: танцевального мира. И очень скоро здесь Армин Ван Бюрен. А также Хугель. И очень скоро Кельвин Харрис. Свежего и бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Центр FM.

0: 8.15 в стране. Прямо сейчас о том, как обстоят дела на столичных дорогах, а уже на 4 балла затруднения местами. Сложности по Пономаренко от Тимошенко-Дубельского 6 минут время проезда. По Долгобродской от Уральской до Ботанической 6 минут. На МКАД от Нестерова до Вообшасова 5 минут время проезда. И по Казинца от МКАД до Корженевского уже небольшое скопление автомобилей. Приятного пути!
1: Белорусский трек.

реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Новый трек.

Кристи Хугель вместе со своим треком «I'm moving to the sun» сейчас в 2026-м на первых строчках многих танцевальных чартов, то в 2010-м, естественно, лидер был другой. Вот о нем мы поговорим. Вернемся на танцполы прошлого вместе с Алексом Гаудино. Этот итальянский диджей с конца 90-х выпустил немало хитов и продолжает работать. Один его бенгер «Destination», чего только стоит. Но мы в памяти освежим хитец именно 2010-го «I'm in love». Первоначально в этой песне был только мужской вокал, но позже для коммерческого звучания добавили партию певицы Максин Эшли. Ее, кстати, в титрах не указывают почему-то, но девчонка-то постаралась. А продвигать релиз решили в Британии, и в топ-10 британского чарта сингл влетел сразу. Следом покорил Штаты, номер один в американском дэнс-чарте, потом Европа сошла с ума. Ну, в общем, хит стал мировым. С мировой известностью. Вот его, давай-ка вспомним прямо сейчас.

0: и Али Фарбан в нашем эфире Lost in Time. Ну, никто не хочет тратить свое время на то, чтобы стоять в пробках. Поэтому информирую, в Минске сейчас на МКАД от Байкальской до Вапшасова 11 минут время проезда, по Пономаренко от Тимошенко до Бельского 7 минут и столько же по Долгобродской от Уральской до Ботанической. Еще раз приятного пути, отличного утра и продолжим его очень скоро вместе с Anima. С нами Федели Грант. А также Рехэп и Афроджек. А еще готовы поделиться с тобой свежими новостями прямо сейчас.
1: Новости.
2: БЦК снизит стоимость цемента для строительства дорог. Решение о снижении стоимости на 5% приняла комиссия по ценовой политике холдинга. Скидку предоставят на условиях поставки с завода-производителя. Решение будет действовать при поставках цемента на внутренний рынок для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта республиканских и местных автомобильных дорог, а также путепроводов и мостовых сооружений. Беларусь и Узбекистан будут совместно выпускать аграрную и коммунальную технику. Узбекистан может стать крупным хабом по продвижению белорусской продукции на рынке других стран, а также важным логистическим маршрутом. С ростом экономики в Узбекистане увеличивается потребность дорожной и строительной техники, поэтому главное направление для реализации проектов с Беларусью – это совместное производство, поставка, локализация, обслуживание сельхозтехники. В Узбекистане уже организована крупноузловая сборка тракторов МТЗ, запущена совместная производство уникальных трехколесных хлопководческих машин, которые адаптированы для местных условий. Совмин ужесточил требования к присвоению продукции государственного знака качества. Теперь знак качества не будут присваивать отечественной продукции, если в ее названии содержатся географические указания, связанные с другими государствами. Кроме того, новые правила дополнили формулы, которые позволят автоматизировать отбор претендентов. Александрия собирает друзей пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия. Добраться можно будет туда на поезде и автобусе из Могилева и Шклова. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагра-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. В завершении Белавия возобновляет прямые чартерные рейсы из Минска в Доху. С 10 августа чартерная программа будет раз в 10-11 дней. В прошлые годы чартеры в Катар летали до середины октября. Сейчас последний рейс в Катар указан 12 октября, а обратный 23 октября. К слову, этой весной из Бреста впервые хотели запустить чартерную программу в Катар, но помешала война на Ближнем Востоке, на фоне которой страны закрывали небо. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: цифры, но для дела. В Великобритании госслужащие департамента образования играли на работе в GTA, чтобы узнать о жизненном опыте геймеров.
1: А что, так можно было, что ли?
0: Эксперимент был проведен правительственной лабораторией Великобритании. Она занимается тестированием новых подходов к разработке государственной политики. Госслужащие проводили время с участниками видеоигры. Вместе с ними они познавали виртуальный мир и наблюдали за взаимодействием игроков. Чиновники рассказывали им о выполненных миссиях. В их числе было ограбление ювелирного магазина и другие криминальные делишки. Словом, пустились во все тяжкие в виртуальном мире. Участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей. Чиновники решили поиграть, чтобы быть ближе к народу, так сказать, увидеть все своими глазами.
2: Что здесь происходит?
0: Что интересно, ранее подразделение проводило подобные инициативы. Например, они проводили для госслужащих мастер-класс по лепке из глины и завязыванию узлов. Но в любом случае, начинать-то с чего-то нужно. Не исключено, что это первый шаг. А то пока сближение с народом посредством видеоигры и лепки горшков выглядит как-то сомнительно. Хотя, будем честными, но кто из нас не хотел бы получать зарплату за то, что в твои обязанности входит...
3: Мультики смотреть, игры!

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

нас делится на две части и до трех дня время трансформации. Чтобы построить что-то новое, нужно испепелить старое. Но работники пожарной службы, спокойно, это я образно говорю, можно смело жечь мосты, начинать новое, выкидывать хлам из дома, из своей головы. Идеальный день, чтобы устроить тотальную зачистку в своей жизни. Хороший день, чтобы помириться с кем-нибудь, написать теплые сообщения, перебрать старые фотографии. Большие свершения сегодня ни к чему. Луна просит о малом, о тишине, о добром слове близким. Сердиться и нервничать сегодня все равно, что подливать масло в огонь. Вместо этого лучше быть активным, но сдержанным. Умение быстро менять тактику будет нашим прям козырем. После

0: Луна предупреждает, что гордыня сегодня карается особенно строго. Если кто-то почувствовал, что уже помчался вот на этих эмоциональных горках, не стоит паниковать. Все, что может помочь, простые дыхательные практики. Но сразу говорю, постоять за компанию в курилке не считается. Что касается красоты, вот сегодня действительно можно позволить себе заглянуть к мастеру. Луна дает зеленый свет, стрижка и укрепляющие процедуры пройдут на ура. Хорошего тебе дня!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
5: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: Your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
5: И сегодня в Гомеле воздух прогреется до 28 градусов, в Бресте 27, в Витебске, Гродно и Могилеве 26, в Минске тоже жаришка 24-26 со знаком плюс, и во всех городах переменная облачность, а также без осадков. Кажется, на пляжах страны сегодня ожидается аншлаг.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Сегодня, 23 июня, отмечается Международный Олимпийский день. По всему миру проходят массовые забеги, заплывы, велопробеги. Хотя есть подозрение, что все это сдвигается ближе к выходным, потому что, ну, во вторник участвовать в марафоне не очень всем удобно. А в Беларуси, между прочим, Национальный Олимпийский комитет отмечает 35-летие. И в связи с этим акцию тоже запустили потрясающую. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на специальной платформе и выбрать любимый вид спорта. 1 минута активности, 1 минута добра. А общая цель — собрать 1 000 000, который в итоге превратится в реальную спонсорскую помощь. Итоги уже будут подведены 27 июня на стадионе «Динамо». Собственно, тогда и состоится финал Олимпийского дня. Потрясающе! Особенно такая хорошая мотивация для тех, кто хотел заняться хоть какой-нибудь физической нагрузкой, а тут вот еще и можно помочь. Ну, а мы продолжаем поддерживать тебя в любых нагрузках, в любых, может быть, процедурах, которые помогают расслабиться. Самое главное, у нас есть отличный саундтрек. «Адриатик» прямо по курсу. Этим утром с нами Бауса. И встречайте Еста. Бодрого утра тебе.
1: Реклама. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Don't Lose Your Head. Свежая работа от короля транса. Кстати, Тиесто и признавался, что собирается к своим истокам вернуться. Слышно или нет? Ну, наверное, да. Ну, а сейчас о релизах, о свежих треках других диджеев.
1: Релизы недели.
0: Тиму Чин Фа Бен Квонг Вахалуэ. Какое счастье, что псевдоним взял более удобный. Джакс Джонс выпустил недавно сингл «Pulling Me Back», где вернулся к более глубоким клубным звукам, которые изначально сформировали его музыкальный стиль. Ну и поет здесь еще одна из востребованных вокалисток,

0: Релизы недели.
1: А это Джази, диджей и певица из Ирландии. Пару лет назад, когда ее сингл стал номером один, она влетела в один из дублинских пабов и угостила всех присутствующих, ну просто чтобы отметить вместе с ними достижения в чарте. С тех пор ее земляки наверняка еще больше желают ей подобных успехов, но сейчас Джази заметно набирает обороты, осенью выпустит дебютный альбом, и, как говорит, он у ее происхождения, о людях, которые ее поддерживали, о терпении, которое потребовалось, чтобы наконец обрести покой и свое звучание. Ну а пока на стадии сбора трек-листа пластинка, пока мы послушаем новинку «Invisible», трек создан с диджеем Крисом Лоренцо.

0: Адриатик – дуэт из страны, где есть особый вид общения. Речь о швейцарском йодле. Ну, такая специфическая форма пения без использования каких-либо содержательных слов. Но звуки, эти звуки, далеко не каждый способен воспроизвести их. А я в том числе. Так что оставим это для мастеров альпийской коммуникации. К тому же гор у нас нет, зато есть радио, где мы говорим на языке электронно-танцевальной музыки. И далее общаться с нами будет Jonas Blue. А еще Биби Рекс и Нед Скай. И очень скоро здесь Каз. Ну а раньше всех узнаем новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал закон об изменении по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог. Автопробег, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, стартовал накануне от памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района на Кутузовском проспекте в Москве. Экипажи разошлись по трем направлениям – северному к Мурманску, западному к Минску и южному к Севастополю. Пробег по западному маршруту стартует 25 июня с церемонии на площади Победы в Минске. В этом году протяженность белорусской части увеличится по маршруту следования, предусмотрено на более 22 мероприятий. В России массово доначисляют утильсбор на машины, ввезенные в том числе из Беларуси. Это касается автомобилей, которые до лета 2023 года ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение года. Как отмечают юристы, российские суды завалены подобными исками. Речь идет о тысячах должников, а взыскиваемые суммы достигают миллионов российских рублей. В итоге около 200 российских автовладельцев готовят коллективный иск в Федеральной таможенной службе. В Минске появятся новые места отдыха. В столице уже есть 82 пространства для отдыха. В этом году откроют еще 18. Развитие общественных пространств остается одним из приоритетов в развитии городской инфраструктуры Минска. Уже к 3 июля в Рундинском районе появится зона отдыха «Вярба». Здесь объединится сразу несколько направлений – спорт, семейный досуг и спокойный отдых на природе. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагра-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершение Белстат назвал самую популярную страну для поездок белорусов на автомобиле. Большинство наших граждан, пересекающих границу на автомобиле, направляются в Польшу. Эту страну выбрали 66% участников опроса. Также среди популярных направлений оказались Литва, Германия, Италия и Франция. Опрос проводился в автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Хитмейкеры.
1: Новость, конечно, из мира шоу-бизнеса, но с ноткой грусти. Команда американского музыканта и автора песен Оливера Три сообщила о создании благотворительного фонда в его честь. Фонд для поддержки юных артистов. Об этом рассказали на официальной страничке музыканта в социальных сетях. По их словам, наследие певца будет продолжено в новом фонде под названием «Чрезвычайно эпический грант доктора Оливера Три для маленьких гениев». Это то, что Оливер собрал перед своей кончиной и о чем он написал в своем завещании. Мы позаботимся о том, чтобы его желание исполнилось, чтобы в мире было больше радости, любви и искусства. Таково было его последнее желание, написала команда в посте. Также они выразили слова благодарности всем за поддержку и помощь, что позволяет семье и друзьям пережить эти трудные времена. Оливер гордился бы каждым из своих сторонников, друзей и семьи, добавили они. Ну, я напомню, что 14 июня американский певец Оливер Три погиб в результате крушения вертолета в Рио-де-Жанейро. Однако, ну, оставил и музыкальное наследие, и вот что-то доброе после него также останется. И будем надеяться, что все это поспособствует рождению в мире новых талантливых людей.

0: не исключено, что на музыке этих творцов также обучается искусственный интеллект, а ничему уже не удивляешься на самом деле. Теперь артисты вообще могут узнать, использовалась ли их музыка для обучения нейросетей. Обнародован поисковый инструмент AI Watchdog, позволяющий музыкантам проверить, попали ли их треки в датасеты, применявшиеся для обучения AI-моделей. Там миллионы композиций. Конечно, все это вызвало волну обсуждений в музыкальном сообществе. Согласно данным, к примеру, у Скриликса и Пегги Гу в базах насчитываются десятки треков. Андеграундные исполнители находят там свою музыку. Да что там? Наш белорусский диджей Алекс Нейл аж 16 своих треков там насчитал. То есть... Вот эта бездушная машина берет творчество наших белорусских музыкантов и потом на основе вот этого всего генерит свою искусственную музыку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, благо живые, настоящие музыканты продолжают снабжать наши плейлисты качественной музыкой, и это радует. Jonas Blue впереди, Joel Corey, а также Lily Sam.
1: Реклама.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: А сегодня в Гомеле 28 градусов, в Бресте 27, в Витебске, Гродно и Могилеве 26 со знаком плюс. Ну и в Минске сегодня 24-26 в течение дня. Во всех городах переменной облачности без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

такой привет из нулевых. Наверняка я не единственная, кто помнит, как четверть века назад по всем музыкальным каналам до дыр был закручен клип Pink Get The Party Started. Ну а что ж говорить о радиоэфирах, где звучала эта песня. Кстати, композицию-то изначально готовили для Мадонны, но когда Pink услышала демозапись, то подключила все свое обаяние, умение убеждать, чтобы уговорить автора отдать ей эту песню. Ну и лично мое знакомство с Pink случилось как раз после этого хита. А теперь, благодаря диджейским стараниям, вот это золото поп-музыки зазвучало там, где предпочитают электронно-танцевальные вибрации. Могуай, Лусиана, спасибо вам. Ну а далее здесь Green Velvet и Медуза, которые тоже, кстати, обновили старенький хитец танцполов. Обещают быть Армин Ван Бюрен и Глокенбах.

0: Очень скоро здесь Фаридам. Продолжаем наш бодрый вторник.
1: Реклама. Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Белагропромбанк. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Ван Бюрен и Глокенбах в эфире Sunshine Zone Me. Ну, на солнце сегодня жаловаться грех, его предостаточно, а в выходные, говорят, будет еще жарче. Более того, в конце июня в Беларуси ожидается значительное потепление. По данным ряда глобальных прогностических моделей, воздух в отдельные дни может прогреться до 38 градусов. А можно как-нибудь заранее на пляже забить местечко на эти дни? Ну, правда, не все пока метеосистемы подтверждают эту возможную аномалию. Тем не менее, к выходным будет жарче. Ну, а мы идем дальше. Градус настроения поднимается. Кайго, Халид, Гриффин в компании. А еще Диуди и Хелли Мэй. Встречает Дэвида Гетту. Но сначала узнаем, что происходит в нашей стране.
1: Новости.
2: В Беларуси за 5 лет выросло количество фермеров. На начало этого года насчитывалось 3799 фермерских хозяйств. За 5 лет их стало на 157 больше. Больше всего фермеров в Минской и Брестской областях, меньше всего на Витебщине. Во всех фермерских хозяйствах страны работает чуть более 12 тысяч человек. Из них чуть меньше 8,5 тысяч – это наемные работники. Чистая прибыль белорусских фермеров в прошлом году составила 301,5 миллионов рублей. Отмечу, 90,5% фермерских хозяйств занимаются растениеводством, животноводством только 9,5%. С 25 по 27 июня в Минске на Белэкспо пройдет выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. На ней соберутся производители и ремесленники из двух стран, чтобы представить свою продукцию. Здесь можно будет увидеть и приобрести продукты питания, региональные сувениры, косметику, игрушки и другие товары. 25 июня выставка-ярмарка принимает делегатов форума и партнеров. 26 июня выставка работает только для официальных делегаций, представители организации ведомств, а 27 июня – открытый день для всех посетителей. Накануне из Бреста отправился поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов проедут по маршруту, который состоит из 13 точек – 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту в 5-й раз. Конечной точкой маршрута станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. 6 июля в Минске ограничат движение на проспекте Независимости из-за реконструкции моста возле площади Победы. Объехать этот участок можно будет по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, которые прилегают к проспекту Независимости. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Новости компании «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». И в завершение, в начале июля белорусов ждут длинные выходные. Дело в том, что День независимости выпадает на пятницу, 3 июля, а значит, отдыхать можно будет с пятницы по воскресенье 3, 4 и 5 июля. Никаких переносов и отработок не потребуется. В следующий раз отдыхать будем только в декабре. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Мужская сборная Беларуси по баскетболу нанесла второе поражение команде Азербайджана. Товарищеский матч в Баку закончился со счетом 92-67. Ранее подопечные Ростислава Вергуна победили этого соперника 74-50. Два товарищеских матча провела и наша женская национальная команда. Белорусские баскетболистки разделили победы с соперницами из Словении. Лионель Месси – новый рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов. Во втором поединке сборная Аргентины победила команду Австрии 2-0. Оба мяча забил капитан действующих чемпионов, причем Месси в игре еще и не реализовал пенальти. Таким образом, в активе звездного аргентинца уже 18 голов на чемпионатах мира, и он обошел предыдущего рекордсмена немецкого футболиста Мирослава Клозе. Но в погоню за достижением бросился еще один игрок. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе помог своей команде победить Ирак 3-0. Нападающий оформил дубль, и теперь у Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. А вот лидеру сборной Англии Харри Кейну нужно быть осторожным. Дело в том, что ганский колдун Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на Кейна перед сегодняшней игрой сборных двух стран. Он отметил, что не желает футболисту серьезной травмы, но сделал все так, чтобы это помогло Гане. Впрочем, это не первый случай, когда колдун пытается с помощью потусторонних сил посодействовать сборной своей страны. И не всегда это выходит успешно. В 2014-м Нана накладывал проклятие на Роналду. После этого Криштиану вышел в основе и забил Гане победный гол. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM!

Эфир на центре продолжает Клин Ганде, Night Life. Вот частью ночной жизни можно смело назвать походы в клубы и на рейвы. Однако клубы сейчас вот прямо терпят изменения. Дело в том, что по миру крепнет тренд фон-фри вечеринок, клубных мероприятий без телефонов и камер. За прошлые годы их стало на 567% больше. Растет и посещаемость таких мероприятий, плюс расширяется география. Сейчас Великобритания и США лидируют в плане вот таких вечеринок без смартфонов. Можно сказать, что популярность растет с обоих сторон, то есть от аудитории, то есть от тех, кто ходит в клубы на вечеринки, но и от организаторов. Не пользоваться смартфонами просят либо добровольно, либо закрывают камеры. Например, на входе прямо вот выдают стикеры, закрывают тебе все твои камеры, ну и все, свободно, иди танцуй. И пользуйся телефоном, главное не снимать. Причем этой политике следуют не только давно известные своей строгостью вот немецкие клубы, но и вводят моду на фон-фри вечеринки на Ибице. Вот там новое заведение открылось, стартует уже очень скоро с таким правилом. Суперклуб Хай Ибиза забанил телефоны на одном из своих танцполов еще в 2024 году. Ну и чем это все объясняется? Промоутеры стремятся создать более вовлеченную

0: экранов в повседневной жизни. Ну и, конечно, с желанием вернуть спонтанность и живой опыт на танцполы. Вообще, конечно, неважно, с телефоном ты, без телефона. Самое главное – получать удовольствие от музыки. Я надеюсь, это происходит, когда ты настроен на Центр ФМ. А впереди Полюр и Джосси Бит, а также Кайго, Халит и Гриффин.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Белорусский трек.

0: знаю прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня достойную конкуренцию любому курортному городу составит Гомель. Здесь 28 градусов, в Бресте 27, в Витебске, Гродно и Могилеве 26, ну и в Минске сегодня в течение дня 24-26 со знаком плюс. Во всех городах переменной облачности и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: танцевальных вибраций. Это вечерний, ну такой почти ночной эфир на Центр ФМ. Не то чтобы я сейчас принижаю утренний, дневной, вечерние эфиры и плейлисты, они составляются очень грамотно, с душой, отбирается тщательно каждый трек, но именно вечером у нас начинается череда диджейских радиошоу. Согласись, всегда приятно, когда вот эта вот авторитетная личность из мира танцевальной музыки что-то тебе рассказывает, представляет свои любимые треки, рассказывает о новинках. И вот такое у нас как раз-таки происходит в рамках авторских радиошоу уже сегодня вечером, к примеру. Слушай эпизод «Estate of Trance» Армина Ван Бюрена. Ну а полное расписание всех подкастов найдешь на сайте centrfm.by. И обязательно подписывайся на наш телеграм-канал Центра, поскольку мы там тоже все анонсируем и обо всем рассказываем. Ну а далее здесь Anima. Встречай, ребят, The Chainsmokers. И один из резидентов радиостанции Центра FM, Дон Диабло. День продолжает быть добрым.
1: Реклама.

советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

0: треком «Till I Die» в эфире «Центр ФМ» на радио, где не прекращается поток электронной и танцевальной музыки. Ну а чтобы везде и всегда оставаться на волне, слушай нас еще и на сайте centrfm.by, потому что круглосуточная онлайн-трансляция там ведется. Устанавливай мобильное приложение «Radio Player By», и в умных колонках мы тоже звучим. Скажи: «Алиса, включи «Центр ФМ». Все просто. Далее здесь «Медуза», а также «Марк Найт». Очень скоро с нами Блондиш и Стив Эпплтон. Ну а раньше узнаем новости.
1: Новости.
2: Правительство ужесточило требования к присвоению продукции государственного знака качества. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так, теперь знак качества не будут присваивать отечественной продукции, если в ее названии содержатся географические указания, связанные с другими государствами. Также правила дополнили формулы, которые позволят автоматизировать отбор претендентов. Год назад правительство также ужесточило правила присвоения государственного знака качества. Он действует 2 года, а его обладателям обещают льготы и преференции. БЦК снизит стоимость цемента для строительства дорог. Решение о снижении стоимости на 5% приняла комиссия по ценовой политике холдинга. Скидку предоставят на условиях поставки с завода-производителя. Решение будет действовать при поставках цемента на внутренний рынок для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта республиканских и местных автомобильных дорог, а также путепроводов и мостов. В Беларуси идет прием документов будущих первоклассников. Он продлится по 15 августа. В новом учебном году в первый класс отправится свыше 82 тысяч детей. В первую очередь документы принимают у семей, закрепленных за конкретной школой. Для удобства можно следить за ходом приемной кампании онлайн. На сайтах образовательных учреждений обновляется информация о количестве поданных заявлений и числе свободных мест. Также работает горячая линия. Записать ребенка в другую школу можно с 17 августа. Прием идет в порядке очередности. Приоритет отдается тем, кто подал заявление первым. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работ без отключения воды. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагра-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за призвание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение: в Беларуси зафиксировали первую в году тропическую ночь. В ночь на 22 июня метеостанция в Бресте зарегистрировала минимальную температуру плюс 20. Это порог, ниже которого воздух не опускался. Тропической ночью называют явление, когда температура не падает ниже плюс 20. В таких условиях организм не успевает охладиться, что создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у пожилых людей и детей. Для Беларуси это редкость, но из-за глобального потепления такие ночи фиксируют все чаще. Синоптики предупреждают, жара усиливается. В выходные на юго-западе страны воздух прогреется до плюс 35. В понедельник, 29 июня, ожидается плюс 38. Это значит, что тропические ночи могут повториться. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Legacy с треком Dangerous о том, какие опасности могут подстерегать нас в океане, когда-то показал Стивен Спилберг. 20 июня полувековой юбилей отметили легендарные челюсти, фильм ужасов об акуле. Между прочим, фильм сделал 28-летнего Спилберга звездой американской режиссуры. А еще, как пишут, он снял триллер, который стал первым в истории летним блокбастером. Кстати, фанат фильма и любители пощекотать нервишки соберутся вместе уже вот 11 июля. Именно в этот день фильм «Челюсти» покажут в самой жуткой обстановке за всю историю. Культовую картину покажут прямо в океане у острова Мартас Виньярд, ну, то есть того самого места, где снимали картину ровно 50 лет назад. Зрители будут смотреть фильм, находясь прямо в воде на надувных кругах. Билет стоит $250, зато включает еду, напитки, сувениры и место в океане. Не исключено, что и успокоительное, а то мало ли ради максимально иммерсивного кинопоказа еще и бутафорская акула выскочит в самый тревожный момент. Но у нас никаких страшилок в эфире. С трек-листом Центр FM себя можно представить разве что на танцполе. И уже скоро здесь Медуза, а также Pure Tone вместе с Дом Долла.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Диджеи выбирают Беларусь.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: И сегодня в Гомеле до 28 градусов, в Бресте 27, в Витебске, Гродно, Могилеве 26, ну и в Минске сегодня 24-26 в течение дня. Во всех городах переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Это хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, отметил Александр Лукашенко. В Витебске пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям в особых условиях. В этой связи сегодня и завтра на протяжении дня возможно временное ограничение движения всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Возможно передвижение специальной и военной техники. Соцработникам будут выдавать служебные велосипеды и электровелосипеды. Двухколесный транспорт полагается, если в населенном пункте или между соседними деревнями нет регулярного транспортного сообщения, либо если расписание общественного транспорта не совпадает с графиками оказания услуг подопечным. Обычные велосипеды предназначены для соцработников и помощников по уходу, чей ежедневный маршрут составляет менее 5 километров, а также для всех специалистов по соцработе. Электровелосипеды выдадут работникам, чей маршрут достигает 5 километров и более в день. В Брестской крепости планируют масштабную реэкспозицию Музея обороны, который работает с 1956 года. Обновление экспозиции могут провести в рамках проекта Союзного государства в 2028-30 годах. При этом концепцию музея менять не будут, сохранят подлинные документы, фото и предметы, которые связаны с обороной крепости. В отдельных залах могут появиться мультимедийные и интерактивные элементы. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. И в завершении Белстат назвал самую популярную страну для поездок белорусов на автомобиле. Большинство наших граждан, пересекающих границу на автомобиле, направляются в Польшу. Эту страну выбрали 66% участников опроса. Также среди популярных направлений оказались Литва, Германия, Италия и Франция. Опрос проводился в автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Белорусский трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Место возвращается на Stampede Records с долгожданным треком «Listen to me». После успешного хита «Карамель» нидерландский продюсер Место выпускает новую работу в жанре тек-хаус. Трек «Listen to me» уже звучал на стадионном шоу «Дом Дола» в Сиднее и получил поддержку от Мартин Гаррикс. Официальная версия трека длится всего 1 минуту 47 секунд. Расширенная версия на минуту больше. Это короткое динамичное звучание ориентировано исключительно на живые выступления. Проект продолжает серию летних выступлений, включая поддержку резиденции Джон Саммит и Дэвид Гетта на Ибице, а также фестиваль Тиндербокс в Дании, World DJ Festival в Японии и Tomorrowland в Бельгии. Слушаем.

Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0 222 240 888.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Академфарм.
1: Во вторник в Белоруссии достаточно солнечно и сухо. Ну, тучки на небе, конечно, будут, но мало, и скорее их можно назвать облаками. Капать с них точно не будет. В Витебске 22 градуса тепла, а в остальных городах до 25.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM. Это классика жанра.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Новости.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Беларусь 8-9 июля. Об этом сообщил премьер-министр Александр Турчин. По итогам доклада Александра Лукашенко, передает Белта. В ходе доклада премьер проинформировал главу государства об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговорах с лидером этой страны. На них, по словам Александра Турчина, обсуждалась в том числе тематика двусторонних отношений, которые развиваются успешно и динамично, а также планы по наполнению визита президента Узбекистана. Спасатели ликвидируют последствия прошедшего вчера грозового фронта. В трех регионах Беларуси был шквалистый ветер, из-за которого зафиксированы случаи падения деревьев в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Никто не пострадал. Упавшими деревьями повреждены 5 автомобилей в столичном регионе. Сотрудники МЧС проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работ без отключения потребителей. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Белавия возобновит прямые чартерные рейсы из Минска в Доху уже с 10 августа. Чартерная программа будет раз в 10-11 дней. В прошлые годы чартеры в Катар летали до середины октября. Сейчас последний рейс в Катар указан 12 октября, а обратный 23-го. К слову, этой весной из Бреста впервые хотели запустить чартерную программу в Катар, но помешала война на Ближнем Востоке, на фоне которой страны закрывали небо. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита. Вкус жизни. И в завершении Витебск готовится к открытию Славянского базара. В программе десятки творческих площадок, концертов и встреч с артистами. Одним из самых ярких событий вновь станет фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году он обещает удивить не только масштабом, но и новыми локациями, необычной иллюминацией и грандиозным шагал-карнавалом. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: «Белагропромбанк».
0: Танцевальное радио.
2: Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Во вторник в Белоруссии достаточно солнечно и сухо. Ну, тучки на небе, конечно, будут, но мало, и скорее их можно назвать облаками. Капать с них точно не будет. В Витебске 22 градуса тепла, а в остальных городах до 25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

новинки эфира на центре. Jenniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центра FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Узкие места в промышленности, подготовка к уборочной и скорая встреча с президентом России. Таковы темы доклада премьер-министра президенту. Глава правительства в ответе за всю экономику, но Александр Лукашенко больше всего настораживает ситуацию в промышленности. Произвести полдела, а вот с продажами периодически возникают вопросы. Премьер Турчина и сам вовлечен в эту работу. В разных странах продвигает белорусскую продукцию. Недавно вернулся из Узбекистана. Общался и с главой российского правительства. Следственный комитет России заявил об установлении причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Уголовное дело расследуется совместно с коллегами из нашей страны. Напомню, на минувшей неделе автобус с детьми с соответствующими опознавательными знаками, который ехал из Гомеля в Геленджик, атаковал украинский беспилотник. В салоне были 44 человека, в основном юные футболисты и воспитанники танцевальной студии. Ребята ехали на отдых и соревнования. В результате атаки погибла беременная жена одного из тренеров. Она сопровождала группу. Ранения получили 8 человек, потерпевшие на родине под наблюдением наших врачей. Одна из самых масштабных в мировой истории. 82 года назад началась операция «Багратион». Продолжалась чуть более 2 месяцев. Итогом стало полное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие в ней приняли почти 2,5 миллиона советских солдат. Были задействованы 5 тысяч танков и более 33 тысяч орудий. Красноармейцы разгромили немецкую группу армий «Центр». Был положен конец оккупации Беларуси. Следом освобождены Балтийские территории и Восточная Европа. Германия считала «Багратион» самым тяжелым поражением в своей военной истории. Операция отличалась множеством нестандартных, принципиально новых стратегических решений. Неоценимую помощь советской армии оказывали и белорусские партизаны. 39 наших земляков за участие в операции «Багратион» удостоены звания Герой Советского Союза. Их самоотверженность открыла путь на Берлин и приблизила великую победу. Витебск готовится к открытию Славянского базара. В программе десятки творческих площадок, концертов и встреч с артистами. Одним из самых ярких событий вновь станет фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году он обещает удивить не только масштабом, но и новыми локациями, необычной иллюминацией и грандиозным «Шагал-карнавалом». Теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Белорусский трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Академфарм.
1: В среду пасмурно в Гомеле, Могилеве и Витебске, в остальных городах, имеется в виду в областных центрах, облачно с прояснениями, и да, пошла жара. В Бресте, Гродно и Гомеле до 25 градусов тепла, в остальных городах 21 сухо.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Новости.
1: Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области. Затронули обстановку в регионе, подготовку к новому этапу аграрного сезона, социально-экономический вектор, кадровую молодежную политику. Доклад Ивана Крупко касался регионального развития по различным направлениям. Экономика, политика, кадры, перспективное будущее и уже руководящее. Тем более, что с мая в Гомеле новый мэр. Экономические показатели Гомельщины за полугодие и оценка перспектив уже по итогам года тоже на повестке. Довольно подробно обсуждалось и то, как продвигается работа в полях, ожидания и планы аграриев. Затрагивался вопрос предстоящего активного сезона сбора ягод и грибов с учетом местной приграничной специфики. Тематические секции, пленарные заседания и новые контракты. Каким будет 13-й форум регионов Беларуси и России? Уже на этой неделе Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции. Именно на их территории пройдет форум. За годы проведения мероприятие приобрело статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ двух государств. Парламентарии и эксперты отмечают, что количество и качество контрактных связок в 2026 году выйдет на принципиально новый уровень. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». В зоне риска покупки в интернете. Более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию только за последние сутки. Задержаны два курьера, которые работали в интересах аферистов, в том числе один иностранец. У них изъято почти 50 тысяч рублей. В ходе операции МВД заблокировало 14 поддельных торговых интернет-ресурсов. Ограничен доступ платежей в адрес 20 иностранных реквизитов, которые использовали злоумышленники. Аферисты научились менять не только перчатки. Теперь все чаще в ход идет одна из самых опасных тактик – подмена номера. С помощью IP-телефонии мошенники маскируют свой реальный телефон. В результате на экране смартфона жертвы отображаются контакты близких или официальный номер банка. Для убедительности преступники могут даже клонировать голоса родственников. Цель всегда одна – вызвать стресс и узнать данные карты или коды из СМС. Будьте бдительны. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Место возвращается на Stampede Records с долгожданным треком «Listen to me». После успешного хита «Карамель» нидерландский продюсер Место выпускает новую работу в жанре тек-хаус. Трек «Listen to me» уже звучал на стадионном шоу «Дом Дола» в Сиднее и получил поддержку от Мартин Гаррикс. Официальная версия трека длится всего 1 минуту 47 секунд. Расширенная версия на минуту больше. Это короткое динамичное звучание ориентировано исключительно на живые выступления. Проект продолжает серию летних выступлений, включая поддержку резиденции Джон Саммит и Дэвид Гетта на Ибице, а также фестиваль Tinderbox в Дании, World DJ Festival в Японии и Tomorrowland в Бельгии. Слушаем.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
2: Русский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: В среду пасмурно в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах, имеется в виду в областных центрах, облачно с прояснениями. И да, пошла жара. В Бресте, Гродно и Гомеле до 25 градусов тепла. В остальных городах 21 сухо.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

0: Как всегда, лучшим из лучших. Открываем час на Центр-ФМ. На этот раз Обзест от Крис Авангард. 16.03 на часах. Доброго продолжения дня тебе, прекрасного настроения и только лучшей музыки на пути к вечеру и к финалу рабочего дня. Удачи и успехов. Вместе с Кейвоном Харрисом и Джази двигаемся дальше. Мартин и Кин здесь, Галантис и Дэвид Гетта. Встречаем их также Culture Beat, Loud Luxury и другие топовые. И только такие на Центр-ФМ. Впрочем, как и всегда. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера вместе слушаем любимую музыку.
1: Танцевальное радио Центр-ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня

0: Так, вот и 16:30 на часах, вот и подоспела очередная порция новостей на Центр-ФМ. Сейчас будем со всем самым интересным и важным разбираться, а дальше будем слушать много классной музыки, как всегда. Только что, к слову, D.O.D. этот звездный проект представил свежий хит. Ну а дальше отличная музыка от Prospa и Clooney под названием Free Your Mind. Здесь Хюгель, Топик и Араш, их I Adore You. Будем слушать Джангл, свежая Джеймс Кори.
1: Джангл.
0: Двигаемся дальше вот с такими яркими танцевальными ритмами.
2: Новости.
3: Узкие места в промышленности, подготовка к уборочной и скорая встреча с президентом России. Таковы темы доклада премьер-министра президенту, глава правительства в ответе за всю экономику. Но Александр Лукашенко больше всего настораживает ситуацию в промышленности. Произвести полдела, а вот с продажами периодически возникают вопросы. Премьер Турчинный и сам вовлечен в эту работу, в разных странах продвигает белорусскую продукцию. Недавно вернулся из Узбекистана, общался и с главой российского правительства. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Абеларда де ла Эсприелью с избранием на пост президента Колумбии. Александр Лукашенко пожелал Абеларда де ла Эсприелья крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов на ответственном государственном посту, а дружественному народу Колумбии мира и благополучия. Брест позади. Сегодня пассажиров поезда памяти встречал Гродно, а как всегда на первой платформе, точно по расписанию и с оркестром. Остановка вторая в нашей стране и важная. 85 лет назад город одним из первых попал под удар фашистов. В программе экскурсии, а вечером серия мероприятий на знакомство. Ребята всего два дня вместе, их в проекте 200 из всех стран, никогда одного большого Советского Союза. Также впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. На примере городов пассажиры поезда знакомятся с общим историческим прошлым, тем, как бережно хранят память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. Смертельная жара во Франции. От последствий зноя уже погибли 18 человек, в том числе двое детей, которых родители забыли в раскаленной машине. Температура выше 40. В разных регионах бьет рекорды. В Пуатье, это центральная часть страны, такой жары не было с 1947 года. Не только Франция. Палящий зной затронул Италию, Испанию, Великобританию. По данным метеорологов, горячий воздух идет из Сахары. При этом нет ветра, который мог бы охладить потоки. Теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт классический со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

cold sweat runs down.

реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны, мясные подушечки, лучшие намазки, нежная намазка, лучшие вареные колбасы, наши, лучшие варено-копченые колбасы, тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Ну, вот такой вот прям прекрасный хит под названием Chemicals написал для нас проект Dylan и Junon Boys. Это белорусский проект, был подарен нам только что, прозвучит еще неоднократно. Он просто прекрасен, поэтому будет появляться в эфире часто. 16.49 на часах, через 10 минут будем встречать вечер этого вторника. Добро пожаловать в него уже прямо сейчас. Ну и пока настраиваемся на него вместе с музыкой от Afrojack, Sia и Dave Guetta. Кроме того, здесь Basement Jacks и Icon Pop. Body Type от него.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Белагропромбанк.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Icon Pop у нас в эфире Body Type от этого проекта. И почти 5 вечера в белорусской столице. Добро пожаловать в него. Вечер музыки. Ты слушаешь Центр FM. Поступаешь очень правильно, очень мудро. Двигайся дальше вместе с нами. С топовой, танцевальной, наиболее актуальной. Deadmau5 и Wolfgang Gartner здесь на старт часа. Их Animal Rights. С этим хитом мы откроем вечер музыки. Armin van Buuren и Bing Joyce, а также Stereo Mix. С нами впереди Don't Forget. От них также скорее совсем скоро.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм.
3: В своей

0: Итак, 28 градусов обещают нам завтра в Бресте. Теплее всего, погода без осадков. К слову, во всех городах вещания завтра погода без осадков. В Гродно 26 тепла, и такая же температура ожидается в Гомеле. А в Витебске 22 со знаком плюс, в Могилеве 23 тепла, в Минске завтра 23 градуса и погода без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: И снова музыкальная красота в эфире. Собственно, так она и называется. Beautiful Anima и Джоги. Еще один звездный проект у нас здесь, на Центр FM. Напомню, что название любой песни из эфира ты всегда отыщешь на сайте Центр FM. Бай, предварительно лишь запоминай время и дату, когда он звучал в эфире. Ну, а затем, заглянув уже к нам в удобную минутку времени в раздел «Что играло», вводи данные и получай в ответ точное и полное название шедевра. Например, Beautiful. От нас тебе. 17.09 на часах. Доброго вечера тебе желаю и много классной готовлю далее. Ультралав, претендент в наш Центр FM ТОП-20, нашу радио двадцаточку, лучших любимых от Кашмир, появится здесь скоро. Night Pulse от Chapter Reverse тоже впереди. И отличный трек «Эхо» от американцев The Chainsmokers. Слушаем их раньше других. Это не только впереди, для тебя готовлю.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр ФМ.
3: Реклама.
4: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления.

0: The One называется он именно так. Это Оливер Смит у нас в гостях. Еще один прекрасный. В 17:30 он звучал для нас и прозвучит еще неоднократно. Заручился твоей поддержкой, я вижу, по исследованиям, по статистике. И это здорово, это очень хорошо. Голосуй и поддерживай любимую музыку и слушай ее чаще. Формируй плейлист, участвуй в его составлении. Ну, как-то подрабатывай музредом Центра ФМ. А почему бы нет? Это весело, это интересно. Баду здесь дальше вместе с Шимза появится. Также впереди после новостей музыка от Кайго и Калит. И, наконец, прекрасный трек The Past, The Present and The Future от Дэвид Гетта и Мартин Хагден. The Future. Много-много классной музыки ждем впереди. Уже через 2 минуты.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Глава государства констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса – еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу, памяти, которая будет жить в веках, подчеркнул белорусский лидер. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работ без отключения потребителей. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Белавия возобновит прямые чартерные рейсы из Минска в Доху с 10 августа. Чартерная программа будет раз в 10-11 дней. В прошлые годы чартеры в Катар летали до середины октября. Сейчас последний рейс в Катар указан 12 октября, обратный 23 октября. К слову, этой весной из Бреста впервые хотели запустить чартерную программу в Катар. Но помешала война на Ближнем Востоке, на фоне которой страны закрывали небо. 6 июля в Минске ограничат движение на проспекте Независимости из-за реконструкции моста возле площади Победы. Объехать этот участок можно будет по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, прилегающим к проспекту Независимости. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Теперь новости от наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белакро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Мужская сборная Беларуси по баскетболу нанесла второе поражение команде Азербайджана. Товарищеский матч в Баку закончился со счетом 92-67. Ранее подопечные Ростислава Вергуна победили этого соперника 74-50. Два товарищеских матча провела и наша женская национальная команда. Белорусские баскетболистки разделили победы с соперницами из Словении. Лионель Месси – новый рекордмен чемпионатов мира по количеству голов. Во втором поединке сборная Аргентины победила команду Австрии 2-0. Оба мяча забил капитан действующих чемпионов, причем Месси в игре еще и не реализовал пенальти. Таким образом, в активе звездного аргентинца уже 18 голов на чемпионатах мира, и он обошел предыдущего рекордсмена немецкого футболиста Мирослава Клоза. Но в погоню за достижением бросился еще один игрок. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе помог своей команде победить Ирак 3-0. Нападающий оформил дубль, и теперь у Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. А вот лидеру сборной Англии Харри Кейну нужно быть осторожным. Дело в том, что ганский колдун Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на Кейна перед сегодняшней игрой сборных двух стран. Он отметил, что не желает футболисту серьезной травмы, но сделал все так, чтобы это помогло Гане. Впрочем, это не первый случай, когда колдун пытается с помощью потусторонних сил посодействовать сборной своей страны. И не всегда это выходит успешно. В 2014-м Нана накладывал проклятие на Роналду. После этого Криштиану вышел в основе и забил Гане победный гол. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Sims и Camel Fat в эфире Центр FM Баду. Называется этот хит, 17:49 на часах. А я, как всегда, желаю тебе прекрасного продолжения вечера в компании Центр FM. Оставайся и слушай максимум всего интересного из мира топовой танцевальной, что, пожалуй, главное, музыки. И музыки, которая только помогает сохранять настроение прекрасным и ни в коем случае не мешает твоим рабочим будням, часам и, конечно, не мешает отдыху, а только помогает делать его приятнее. Ну, не правда ли? Улыбнись и двигайся дальше вместе с Clap Your Hands от Мартин Гаррикс. Здесь Стив Аоки, здесь Бластер Джекс и ты, что самое главное.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
7: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
8: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
9: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
10: Белорусский трек.

0: Стива Аоки, его радио, не совсем свойственный для этого артиста хит, довольно спокойный, мелодичный, обычно он радует нас немножко другим, более заряженным и энергичным хитом, тем не менее, прекрасный, просто завершает еще один час и завершает для многих из нас рабочий вторник. Дальше двигаемся вместе с проектами Skytech, здесь немного музыки от Joel Corey и Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, от него тоже в ближайшие 10 минут обязательно подарю. Послушаем вместе, надеюсь, ты не против.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: Теплее всего завтра в Бресте, 28 градусов и погода без осадков. И, к слову, во всех городах вещания Центра ФМ завтра без осадков. В Гродно 26, в Гомеле такая же температура, в Витебске прохладнее всего, 22 градуса. В Могилеве 23 тепла, в столице завтра 23 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: новости, напомню, что Центр FM дарит тебе уникальную возможность находиться с любимой музыкой в любой точке планеты, где бы ты ни был или не была. Сейчас включай нашу онлайн-трансляцию в интернете на сайте Центр FM Buy и наслаждайся любимым топовым хитом. Собственно, сам же выбираем его сами. Сами и слушаем. Sam Feld, дальше Sinner of the Moon от него. Впереди. Скоро здесь же Оливер Хелденс и Дэвид Гетта. Наконец, трек номер один нашей двадцатки лучших любимых. Тот самый New Religion. Легендарный проект Faithless. И, конечно, Биби Рекса. Они здесь, они с нами совсем скоро.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: 18.30 на студийных часах Центр ФМ. Все лучшее из мира топовой танцевальной музыки можно отыскать здесь. За ней ходить больше никуда не надо. Все бери именно в нашем эфире. А еще составляй собственноручно плейлист, голосуя за любимые хиты. Все там же на Центр ФМ Бай, нашем официальном сайте, где можно голосовать, а можно просто слушать любимую музыку благодаря онлайн-трансляции. Все только для тебя. С удовольствием. У нас время новостей. После них здесь Хьюгель. I'm moving to the sun от него. Медуза, а также здесь Don't Wanna Go Home. И, наконец, прекрасный хит Find, главное от Cheat Codes. И это не только скоро, только на Центр ФМ.
1: Новости.
2: Узкие места в промышленности, подготовка к уборочной и скорая встреча с президентом России. Таковы темы доклада премьер-министра президенту. Глава правительства в ответе за всю экономику. Но Александра Лукашенко больше всего настораживает ситуация в промышленности. Произвести полдела, а вот с продажами периодически возникают вопросы. Премьер Турчины сам вовлечен в эту работу, в разных странах продвигает белорусскую продукцию. Недавно вернулся из Узбекистана, общался и с главой российского правительства. Следственный комитет России заявил об установлении причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Уголовное дело расследуется совместно с коллегами из нашей страны. Напомню, на минувшей неделе автобус с детьми с соответствующими опознавательными знаками, который ехал из Гомеля в Геленджик, атаковал украинский беспилотник. В салоне были 44 человека, в основном юные футболисты и воспитанники танцевальной студии. Ребята ехали на отдых и соревнования. В результате атаки погибла беременная жена одного из тренеров. Она сопровождала группу. Ранения получили 8 человек, потерпевшие на родине под наблюдением наших врачей. Одна из самых масштабных в мировой истории. 82 года назад началась операция «Багратион». Продолжалась чуть более 2 месяцев. Итогом стало полное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие в ней приняли почти 2,5 миллиона советских солдат. Были задействованы 5 тысяч танков и более 33 тысяч орудий. Красноармейцы разгромили немецкую группу армий «Центр». Был положен конец оккупации Беларуси. Следом освобождены Балтийские территории и Восточная Европа. Германия считала «Багратион» самым тяжелым поражением в своей военной истории. Операция отличалась множеством нестандартных, принципиально новых стратегических решений. Неоценимую помощь советской армии оказывали белорусские партизаны. 39 наших земляков за участие в операции «Багратион» удостоены звания Герой Советского Союза. Их самоотверженность открыла путь на Берлин и приблизила великую победу. Витебск готовится к открытию славянского базара. В программе десятки творческих площадок, концертов и встреч с артистами. Одним из самых ярких событий вновь станет фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году он обещает удивить не только масштабом, но и новыми локациями, необычной иллюминацией и грандиозным шагал-карнавалом. А теперь новости от наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Центр FM.

белорусский трек.

0: I'm moving to the sun. Практически этим же занимаемся и мы сейчас двигаемся в направлении солнечного вечера, отдыха и, конечно, вкусного ужина. Кто еще не приступил к вечерней трапезе, приятный в предвкушении, ну и, конечно, приятного аппетита всем и каждому, кто уже увлечен этим приятным делом. Дальше с нами Bass Drakers, финал часа Kids от проекта Part of Planet с нами и Twin с треком The Prayer. Буквально через минуту все это встречаем. Это Центр ФМ. Добро пожаловать в вечер самой лучшей музыки.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Guns and Girls. Называется он так. Кэтим у нас здесь. Именно так называется проект, который подарил нам еще одну музыкальную радость. Такое у нас много. Это ведь Центр FM. Для тебя только самые-самые сливки отбираем и заряжаем в эфир. В том числе и в эти минуты, этим вечером. Пора открывать новый час музыки. Майк Кэндис и Джек Холлидей это сделают с хитом Children в новой версии. Прекраснейший. Дождись, послушай. Дон Диабло готовится выступить. Кроме того, здесь Кангс и Boys Noize, Fisher, Стив Анджело и многие другие лучшие для тебя.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм.
3: В своей жизни.

0: погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. Теплее всего в Бресте 28 градусов, 26 тепла в Гродно и в Гомеле, а в Витебске прохладнее всего 22 со знаком плюс. В Могилеве 23 тепла, в столице завтра такая же температура 23 и погода без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Dancing Boy Noise. У нас в эфире Getaway. Это суперхит, называется именно так. А это вечер на Центр ФМ. Он всегда яркий, всегда прекрасный, всегда солнечный, независимо от погод за окном. Но самое главное, что сегодня нам повезло вдвойне, потому что и там-то все, по-моему, просто прекрасно. 19:09 на часах, и дальше вместе с нами солнечная музыка Армина Ван Бюрена. Last in Time от него. Just the way you are от Милки. Слушаем скоро. И, наконец, прекрасный фейвор от австралийцев Фишера и Таунсенда. Максимум танцев здесь, в эфире Центра ФМ для тебя сейчас, а еще больше в 10 вечера в наших вечерних радиошоу, посвященных танцевальной музыке.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Белорусский трек. На-на-на-на, на-на-на.

0: Rock My World. Он называется именно так. Это Крейс. Здесь 19.29 на часах, а значит, снова пришло время новостей. Новостей на Центр ФМ. Самого важного и интересного на протяжении 2 минут. Сейчас наберемся, узнаем и, конечно, дальше будем двигаться с любимой музыкой. Продолжать этот яркий и солнечный вечер. All the Time от John Summit и The Chainsmokers. Я готов. So Good от Camel Fat тоже с нами. И, наконец, золотые слова. Don't worry, baby. От Дом Дола и Тига. Правильная танцевальная. Она тоже здесь. В эфире Центр ФМ уже через 2 минуты.
1: Новости.
2: Президент заслушал доклад губернатора Гомельской области. Затронули обстановку в регионе, подготовку к новому этапу аграрного сезона, социально-экономический вектор, кадровую молодежную политику. Доклад Ивана Крупко касался регионального развития по различным направлениям. Экономика, политика, кадры, перспективное будущее и уже руководящее. Тем более, что с мая в Гомеле новый мэр. Экономические показатели Гомельщины за полугодие и оценка перспектив уже по итогам года тоже на повестке. Довольно подробно обсуждалось и то, как продвигается работа в полях, ожидания и планы аграриев. Затрагивался вопрос предстоящего активного сезона сбора ягод и грибов с учетом местной приграничной специфики. Тематические секции, пленарное заседание и новые контракты. Каким будет 13-й форум регионов Беларуси и России? Уже на этой неделе Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции. Именно на их территории пройдет форум регионов Беларуси и России. За годы проведения мероприятие приобрело статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ 2 государств. Парламентарии и эксперты отмечают, что количество и качество контрактных связок в 2026 году выйдет на принципиально новый уровень. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». В зоне риска покупки в интернете. Более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию только за последние сутки. Задержаны 2 курьера, которые работали в интересах аферистов, в том числе один иностранец. У них изъято почти 50 тысяч рублей. В ходе операции МВД заблокировало 14 поддельных торговых интернет-ресурсов. Ограничен доступ платежей в адрес 20 иностранных реквизитов, которые использовали злоумышленники. Аферисты научились менять не только перчатки. Теперь все чаще в ход идет одна из самых опасных тактик – подмена номера. С помощью IP-телефонии мошенники маскируют свой реальный телефон. В результате на экране смартфона жертвы отображаются контакты близких или официальный номер банка. Для убедительности преступники могут даже клонировать голоса родственников. Цель всегда одна – вызвать стресс и узнать данные карты или коды из СМС. Будьте бдительны. А теперь новости от наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лошковский. И хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: One Two Step. Он зовется именно так. Фэдли Грант здесь у нас в эфире сейчас, без 10:08 уже в стране. Сверим часы и дальше будем двигаться. Тебе солнечного настроения, солнечного вечера и такой же погоды совершенно всегда. По крайней мере, когда берешь с собой Центр FM, то на это можешь рассчитывать на все 100. Далее в завершении часа здесь Алиасо, здесь вместе с нами Джон Саммит и The Chainsmokers, а также прекрасный трек из прошлого Push the Feeling, естественно, в обновлении от Люкас и Стиви. Встречаем и слушаем.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Upside Down. Это Алесса у нас в эфире вместе с Sick Individuals, звездная команда и хит Upside Down версии Мортона. Завершает еще один час на Центр FM. Добро пожаловать в мир лучшей топовой музыки. И, конечно, слушаем ее дальше. Готовимся и разминаемся к нашим вечерним радиошоу. Подготавливаемся, посвященным танцевальной музыке. Ну и, конечно, танцуем в ближайшем часе. Не просто слушаем. Все лучшее для тебя здесь от Galantis, Von Cogner, а также Skytech, Green Velvet вместе с Медузой, их La La Land, одновременно легендарный и обновленный. Это все впереди для тебя. Только лучшее выбираем с удовольствием.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением в комплексе инструкции или консультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: Теплее всего завтра в Бресте 28 градусов, в Гродно 26 тепла, в Витебске 22 со знаком плюс, в Гомеле до 26, в Могилеве 23 тепла. Во всех городах вещания Центр ФМ погода без осадков. Без осадков завтра и в столице, и до 23 градусов.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Место возвращается на Stampede Records с долгожданным треком «Listen to me». После успешного хита «Карамель» нидерландский продюсер Место выпускает новую работу в жанре тек-хаус. Трек «Listen to me» уже звучал на стадионном шоу «Дом Дола» в Сиднее и получил поддержку от Мартин Гаррикс. Официальная версия трека длится всего 1 минуту 47 секунд. Расширенная версия на минуту больше. Это короткое динамичное звучание ориентировано исключительно на живые выступления. Проект продолжает серию летних выступлений, включая поддержку резиденции Джон Саммит и Дэвид Гетта на Ибице, а также фестиваль Tinderbox в Дании, World DJ Festival в Японии и Tomorrowland в Бельгии. Слушаем.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

среду пасмурно в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах, имеется в виду в областных центрах, облачно с прояснениями. И да, пошла жара. В Бресте, Гродно и Гомеле до 25 градусов тепла. В остальных городах 21 сухо. По материалам

Подписывайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: FM. Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. Estate of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Десятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио.

Центр ФМ. Танцевальном радио Беларуси и вы в State of Trance с Армином Ван Бюрен. Мы вернулись из Гонконга и Вьетнама, где были с событиями по поводу 25-летия нашего шоу. Так что можно считать этот эпизод официальным автопарти. Также сегодня у нас для вас новая музыка от Above and Beyond, Ричард Дюран, Ориан Нилсон и мировая премьера моего совместного нового трека с Эндрю Бейером. Одного из треков из нашего сета, который был на Коучелла. Наш второй час — это Саннер. Он представляет свой новый псевдоним Ike One. Ну а начинаем шоу с трека, который, думаю, сейчас любимый у многих из вас. Это новый трек от Artbot и 642 Take You There. Делайте громче, давайте пошумим. Вы на Центр FM в Estate of Trance с Армин Ван Бюрен, эпизод 1282.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: хиты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2000.

0: ноября 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер один в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с пешеритетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
1: The State of Trance.
2: Hi, this is Jono from Above and Beyond, and this is our new single.

0: 7 tracks in the mix for you to start this episode of A State of Trance, episode 1282. Back in 2004, Axwell released a summer smash called Feel the Vibe, and I have to say, I didn't see this one coming. Above and Beyond reworked it for their brand new compilation. Great work by their by our British friends. Track before that was the new BLR. He teamed up again with Amber Revival for Breathless, and the track before that was Chris Mundy and Senil Soul. Hear it now. I'm Armin van Buuren in a studio full of amazing people live from Amsterdam. How we feeling?
1: В 2004 году Axwell выпустил летний сингл Feel the Vibe. И я должен сказать, что не ожидал такого поворота. И Buff & Beyond переработали его для своего нового сборника Anjuna Beats Chess 17. Отличная работа от моих британских коллег. Перед этим был новый трек от BLR. Он снова объединился с Amber Revival для трека Breathless, а до этого Chris Mundy и Senil Soul с треком Heal It Now. Я Армин ван Бюрен, и вы в студии. В Estate of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Как настроение? Мы полны впечатлений, потому что выходные, которые мы провели в Гонконге и Вьетнаме, отмечают 25 лет. Estate of Trance выдались просто потрясающими. Спасибо вам всем огромное, что были с нами. Сеты скоро появятся в интернете. Отдельно я хочу сказать огромное спасибо всем во Вьетнаме, что выдержали дождь, потому что лила очень сильная. Мы так боялись, что ничего не произойдет. Сидя в В отеле, в номере мы постоянно смотрели прогноз и думали, что происходит. Но все остались, и ночь получилась идеальной, прекрасной. Спасибо богам погоды, что на этот раз были к нам благосклонны. Ну а мы продолжаем веселье и едем далее с нашим официальным празднованием 25-летия State of Trance. На следующей неделе в лайнапе будут Джузеппе Тавиани, Солис и Сандреби, Касси, а также Суперстримс и Юфо. Ну а мы возвращаемся к эпизоду State of Trance здесь, на Центр FM. Для тех, кто хочет ознакомиться с трек-листом, то есть то, что играло в этом эпизоде, добро пожаловать на centerfm.by. Трек-лист появится спустя несколько дней. Ну а переслушать этот или любой другой эпизод в аудио вы можете на своей любимой стриминговой платформе.

слушайте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Их неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максвайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
2: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

0: Restaurant.
1: We are excited to present a project of one of our favorite artists today. You might know him better as Snyder, but today we get to explore the world of Alt One. Welcome, Snyder. How's it going, man?
2: Good to be back.
1: Or should I say, welcome, Alt One?
2: Yeah.
1: It's a bit confusing.
2: A bit more appropriate, yeah.
1: So tell me a little bit, why did you start in
3: Armin van Buuren, и это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Настало время для гостевого микса. Мы рады представить проект одного из наших любимых артистов на данный момент. Вы можете знать его как Сандер, но сегодня мы исследуем мир Alt One. Это его новый проект, к которому он шел последние несколько лет. Изначально проект Сандер был более ориентирован на транс, стереотипный транс, который я начал некоторое время назад. Да, и как люди могут знать или не узнать, когда-то давно я был хардкорным диджеем много лет назад. Так что на протяжении моего музыкального пути я прошел через множество разных стилей, впитывая влияние из множества разных жанров. И я просто почувствовал, что сейчас пришло время начать экспериментировать и попытаться объединить все эти влияния. И я подумал, что для этого лучше подойдет псевдоним, чем пытаться втиснуть все в один проект. Так что я решил, что разделить их будет правильнее с музыкальной точки зрения и с точки зрения диджеинга. Первые 12 месяцев у меня ушли на то, чтобы найти свое звучание. Всегда хотел создать псевдоним и знал, в каком направлении хочу двигаться, но когда ты в студии, то, что у тебя в голове и как это соединяется в реальности, это две совершенно разные вещи. И, конечно, когда ты играешь в диджейских сетах, все меняется, направления меняются, ты впитываешь то, что слышишь вокруг. И давай будем честны, все не так, как было 3 года назад. Все постоянно меняется. Так что это очень динамично. Музыка начала выходить только в последние 6-7 месяцев. По-настоящему правильная музыка, которой я действительно доволен. И звучание, которое я выбрал. Выпустил несколько записей в начале, но теперь звучание, которое я продвигаю, на 100% соответствует тому, что представляет этот псевдоним. Итак, отлично, давайте послушаем гостевой микс от нового проекта Сандера Alt One в Estate of Trance на Центр FM с Armin van Buuren.
1: Here we go.
4: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен.

5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер один в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
5: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре. Категория 16+. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Episode 594.
1: Yes, oh yes, you're now rocking with the best. Back once again.
2: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Да, вы снова в эфире в Гексагоне с Дон Диабло. У нас огромное количество будет новых релизов и, как всегда, несколько мировых премьер. Коротко о себе, я возвращаюсь в Лас-Вегас, некоторая резиденция, поэтому, если вам что-то интересно из моего турне, пожалуйста, обращайтесь на мой официальный сайт, там есть вся информация. А это Центр FM, и с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Он появится там спустя несколько дней. Ну а прямо сейчас трек от Richard Vision. Он дебютирует на нашем лейбле. Он из Лос-Анджелеса, а сам по себе является влиятельным голосом в танцевальной культуре аж с 90-х годов. Создатель и ведущий движущей силы Power Tools. Это его давняя история. Он номинирован на Грэмми и решил переосмыслить один из своих любимых треков из ранних рейвов от Expansion. Проделал отличную, на мой взгляд, работу. Этот трек называется Move Your Body. Итак, Richard Vision — человек, миф, легенда танцевальной музыки. Релиз выходит на Gexagon Records на этой неделе, и мы рады, что сегодня мы его слушаем здесь, на Центр FM. Поехали!

0: платформе. А мы продолжаем. Следующий трек от Freejack. Он из Великобритании, начинал свою музыкальную карьеру в рок-группе в подростковом возрасте, подписал свой первый контракт в 15 лет. Вдохновился на этот трек, когда был на вечеринке в Лондоне. За ней стоит романтическая история, об этом долго говорить не буду, но скажу, что это Freejack и Know You Better. Романтика на Гексагон на Центр FM на этой неделе.
1: On the same vibe, wished he had the opportunity to know her better, but as often as the way, she left with her friends, and she left, and he left with his. But for an hour, they had a wordless connection, and this song was born from that, the concept of it, Know You Better. It's a banger, and we should know better than to doubt Freejack, because he always comes with the bangers. So here we go, always in control, always bringing the bangers. It's a worldwide premiere, Freejack, Know You Better, out this week on Hexagon.

0: слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Центр FM. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 594.

0: almost time for the demo day track of the week. But let's do,
1: почти время для демо-трека в Гексагон на радиоцентр FM Stone Diablo. Ну давайте сейчас сделаем все-таки ретро-трек, оглянемся назад на Гексагон лейбл и на его релизы. Это EC Twins, дуэт, который мы все любим. Они приносят ту самую фанковую музыку, хаус-музыку и энергию. Запись называется Energy. Я любил ее, когда подписывал, и до сих пор люблю. Так что я хочу поставить ее для вас здесь, как взгляд. Прошлое ретро на Гексагоне, потому что они просто классные ребята. Приносит хорошую энергию и вайб. EC Twins здесь, в Гексагоне, на

0: by the one and only EC Twins. It's time for the Demo Day track of the week.
1: Ну а прямо сейчас демо-трек недели в Гексагон на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Это проект ABSA или APSA, ему 25 лет, он продюсер из Норвегии, из Бергена. Занимается музыкой 6 лет, центральная идея трека Lights Out основана на забавной истории о том, как появилась эта запись. Как водится, у нас у всех иногда бывают хорошие мысли в головах, но не все из нас успевают ее записать. Поэтому он воспользовался диктофоном, выскочил с уроков, записал срочно ритм и теперь вот он трек. Всем рекомендую, когда приходит мудрая мысля, записывать ее и запоминать. Это Lights Out, демо-трек недели от APSA из Норвегии на Центр FM. Поехали!
0: Just make sure you record that idea. This one's called Lights Out, demo-day check of the week by APSA, all the way from Norway. Lights Out.

0: слушайте радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+. Дон Диабло. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: right. Hope you guys have been enjoying this show so far.
1: Надеюсь, вам нравится шоу. Это Гексагонна, Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Как и ожидалось, у нас специальный гостевой микс. Проект Sunrise празднует выход Over the Moon на прошлой неделе на лейбле Gen Hex. Это отличный хаус-трек, и мы обращаем внимание на его талант. Нам видится, что его звезда восходит. Его зовут Sunrise, это гостевой микс на Гексагонна, Центр FM на этой неделе. Всем привет, это Sunrise, и это мой эксклюзивный гостевой микс для Гексагон на радио Центр FM. Надеюсь, вам понравится.

0: That was it, guys. Hexagon Radio.
1: Вот и все, гостевой микс Гексагона от Sunrise на Центр FM отыграл, ну а я завершу эпизод, как всегда, финальным треком. Это чиллаут трек недели моего проекта Lunar Lo-Fi. Я вложил в него много души, он темнее, чем обычно, более настроенческий, если можно так выразиться, но мне он нравится. Горжусь им, так что сыграю его как чиллаут трек недели. Увидимся на следующей неделе.
2: With something new from Lunar Lo-Fi. This is called Looking For You. See you next time.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ого, га-га-га, на поле выходит «Макслайн». Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.